0: ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱮᱠᱵᱟᱨ ᱵᱷᱟᱫᱚᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱫᱚᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱮᱠᱵᱟᱨ ᱵᱷᱟᱫᱚᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ
1: ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱤᱥ ᱟᱨ ᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥ ᱟᱨ ᱩᱫᱤᱥ ᱪᱮᱫ?
0: ᱟᱨ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱨᱮᱡ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ, ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ, ᱞᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ᱾
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱥᱮᱵᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱨᱟᱹᱫᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥ ᱟᱨ ᱩᱫᱤᱥ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ,
0: ᱯᱩᱨᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮᱞᱮᱱ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱩᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱟᱞᱮᱫ ᱛᱚ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾
3: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱦᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ, ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱲᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱥᱤ ᱯᱷᱩᱞ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱤᱭᱳᱜᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱣ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚ, ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱠᱵᱟᱨ ᱞᱚᱠᱚᱭ ᱞᱚᱠᱚᱭ ᱡᱚᱵᱚ ᱦᱩᱞᱟᱹᱭᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱚᱴᱟᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚ, ᱡᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱲᱮ ᱠᱚ ᱫᱮᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱚᱴᱟᱝ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱴᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱮᱜᱮᱨᱟᱭ ᱱᱮ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ᱾
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱲᱮ ᱤᱫᱤ ᱯᱟᱛᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱲᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ, ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱱ ᱜᱚᱡ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱚᱱᱢᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ᱾
3: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱦᱟᱸᱜ ᱥᱤᱸᱫᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱰᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱵᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱤᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱫᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ
0: ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱵᱤᱫᱟ
3: ᱵᱤᱫ ᱟᱵᱚ
0: ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱚ ᱵᱤᱫᱟ? ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱚ ᱵᱤᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱢᱚᱜ ᱢᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱨᱮᱡ ᱟᱞᱚ ᱪᱟᱨᱮᱡᱚᱜ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱤᱫᱟ, ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱠᱮᱵᱚᱞ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱱ᱾ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ, ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱨᱦᱤ ᱠᱟᱲᱮᱡ ᱵᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱟ ᱥᱤᱸᱫᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱵᱤᱫ ᱟᱱᱚ ᱟᱫᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟᱞᱮ ᱵᱚ ᱵᱤᱫ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱫᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱵᱚ ᱵᱤᱫ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱠᱟᱨᱜᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱸᱫᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾
3: ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱩᱨᱮ ᱦᱟᱨᱠᱮ ᱛᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱫᱷᱩᱨᱢᱩ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱞᱟᱜᱽ ᱜᱮ, ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱱ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ লঙ্কার পরে চাপাত আগু গিড়ি লেদে কারাম পাততে আগু কাতে সাপ আগু কাতে তীরে তবে।

0: ᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱯᱮᱴᱮ ᱪᱷᱟᱹᱰᱩᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱰᱟᱹᱝᱜᱩᱣᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱰᱟᱹᱝᱜᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱵᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱮᱵᱚᱞ ᱢᱟᱛᱨᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱟᱨᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱠᱟᱨᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ
1: ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱤ ᱵᱟᱝ
0: ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱤᱱᱫᱤᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ